0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Автоклуб на Моторадио.
4: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни внедорогов «Рот для всех». А в студию автор и ведущий Роман Герасимов. Сегодня у нас традиционный анонс соревнований на предстоящий месяц. Сентябрь открывает такой, знаете, большой внедорожный сезон этой осени. Впереди у нас масса финалов различных кубков, чемпионатов клубных, неклубных, разных совершенно, да и в том числе чемпионаты России. А значит, нас ждет все самое драматичное, все самое интересное. Ну, давайте без лишних вступительных слов начнем. Первые же выходные дают нам представление о том, как активно организаторы приберегали свои лучшие соревнования именно на это время года. Итак, с 4 по 6 сентября в Барышском районе Ульяновской области пройдет, да не побоюсь этого слова, культовое соревнование «Куликовская битва». Я не знаю, сколько кабанов организаторы слопали при подготовке, но гонки клуба «Реальные кабаны» всегда качественные, ребята умеют, любят их делать. Большой спортивный праздник, который я вам искренне рекомендую посетить. Такое, знаете, хорошее, честное трофе. В эти же выходные в Свердловской области «Спорт Спортыч» – целый чемпионат Уральского федерального округа по трофи-рейдам. Ну, помимо привычных нам ТР-1, ТР-2 и класса «Абсолютный», будут еще и вездеходы. Все составляющие полноценной гонки с качественным судейством и впечатляющим по количеству официальных спортсменов формам присутствуют. В ночь с 4 на 5 сентября в Красноярском крае пройдет ночная гонка «Лунапарк». А ночью, я вам скажу, друзья, все сложнее, все интереснее. Я сам много раз катался в разных гонках, в разных форматах ночью. Я вам скажу, впечатления совершенно особенные. Так что давайте отоспимся в другой раз, а пока все в сумрак. 5 сентября в Новосибирской области пройдет Кубок Нивы Клуба. В категории «Сток», «Подготовленный» и «Автомобили с лебедкой» и отдельно будет еще женский зачет. Разумеется, участвовать можно не только на Ниве, а в программе вас ждет как свободное и линейное ориентирование, так и дополнительный спецучасток. В Брянской области 5 и 6 сентября аж в 15 раз отгремит легендарное, опять же, не побоюсь этого слова, «Ушатун Трофи». Соревнование известное, качественное и заслуженно любимое участниками. Не успели ребята, которые покатались у нас в лунопарке, о котором мы только что буквально говорили, финишировать, как их 5 сентября, тоже в субботу, уже ждет новое соревнование от Минусинского клуба «Парный джип-сплит». Я вам скажу так, по эмоциям, это очень адреналиновый формат, что смотреть, что участвовать, совершенно потрясающе. Давайте перейдем к следующим выходным. С 11 по 13 сентября в Челябинской области пройдет чемпионат по трофи-рейдам. Это снова, знаете, такой глоток хорошего спорта под бдительным присмотром опытнейших судей. Кто за разрядами и хорошими трассами, вам на чемпионат Челябинской области. В эти же выходные в Республике Татарстан пройдет классическое GPS-ориентирование «Прорыв». Надо же как-то разбавлять все эти линейки и спринты. Алды тут? Тогда готовьтесь к старту. С 11 по 13 сентября в Алтайском крае состоится финал чемпионата Сибири по трофи-рейдам и финал чемпионата Алтайского края по трофи-рейдам «Тальменские танки». Стоит только порадоваться, что в регионе процветает официальный спорт, который усиливает такой правильный вектор развития внедорожного движения. То есть спорт – это всегда локомотив. 12 сентября в Ивановской области, страшно сказать, наверное, уж в какой раз, прохлюпает могучая южская топь. Машины, квадроциклы, мотоциклы и даже увлекательнейший квест в категории полироль. То есть у вас просто не будет возможности сказать, что ехать вам не на чем. 12-13 сентября, да-да, именно так, два дня подряд, во Владимирской области будет проходить большой джип-триал. Спортивный, с присвоением разрядов, с интереснейшими трассами, с адекватнейшими организаторами. Ну и, наверное, как вы уже поняли, тут у меня свой особенный интерес. Все-таки, как-никак, я пресс-секретарь Федерации автоспорта Владимирской области, так что всех зову к нам, не участвовать, так смотреть, а посмотреть уж точно будет на что, я вам гарантирую. В Воронежской области в эти же выходные пройдет 5-й этап Черноземья по трофи-спринту. Вот уж формат для настоящих адреналиновых маньяков. Я завидую, в хорошем смысле этого слова, всем, кто там окажется. В Московской области 12 сентября Паджеро Клуб проводит свою, ну, знаменитую гонку Лотто Трофи. Конечно же, будет покорение грязи, но это все пройдет по очень интересным правилам. Поэтому более слова не скажу никакого. Такую интригу некоторую создам. Просто приезжайте, участвуйте, и оно того стоит. В Республике Башкортостан 12 сентября празднуют День джипера. Будет большой внедорожный фестиваль с одноименным названием, а в этом фестивале будет спортивная часть. Так что приезжайте не только потусить, но и принять участие в спортивных зачетах. Двигаемся по календарю дальше. Предпоследние выходные в Красноярском крае ознаменуются великим и ужасным Rainforest Challenge, такого, знаете, нашинского крепкого российского разлива, этап Енисей. Все, как мы любим, короткие, яркие, сложные спецучастки от мастеров-архитекторов трассы. Что смотреть интересно, что участвовать, так что все туда. 19 сентября пройдет 6-й этап Кубка Саратовской области по трофи-рейдам «Лосиные тропы». Нежно любимый мною формат свободного ориентирования, никаких лишних людей, участников, только вы, точки, лоси, конечно же, и болото. Как по мне, так это лучший выбор того, как провести свой выходной день. В Республике Мордовия 19 сентября пройдет ориентирование «Осенний листопад». И помимо привычных категорий будет еще и зачет для кроссоверов. Так что всем быть. Ну, а кроме того, там будет наш фотограф Марина Горева. Так что качественными фотографиями вы точно будете обеспечены. И, наконец, мы подобрались к последним выходным месяца. Начать тут я хочу с RFC «Кавказ», на котором, если все сложится, я буду присутствовать лично. Не один буду, конечно, с камерой. А вообще, если вам нравится такая, знаете, теплая, красивая, нежная осень в живописных горах, да приезжайте тоже. Не участвовать, так посмотреть, поболеть, пообщаться. Договорились? Тогда до встречи с 24 по 27 сентября в Ставропольском крае. 26 сентября пройдет 3-й этап Кубка Нижегородской области «Горькие трофи». Ребята относительно недавно делают свои гонки, но уже отлично себя зарекомендовали, как ответственные, трудолюбивые такие организаторы. Ребят с фантазией. Отличные соревнования. Вот, абсолютно честно вам говорю, очень рекомендую. И опять-таки вы попадете в объективы наших камер. С 26 по 27 сентября пройдет Хабаровский этап RFC. Ярко, мощно, сильно, молодежно. Ну, в общем, как вы понимаете, быть обязательно. В эти же выходные в Тюменской области состоится соревнование «Особенности национальной рыбалки». Я надеюсь, что спорт там будет сильно больше, чем известных напитков в не менее известном фильме Рогожкина. 26 сентября неутомимый совершенно, вот уже в третий раз я его сегодня называю, Минусинский клуб приглашает к себе в Красноярский край на джип-спринт, посвященный памяти Максима Яшкова. Я очень поддерживаю подобные посвящения. Ребята знают, ребята чтят легенд своего автоспорта. Молодцы. Ну и завершаю я сегодняшний календарь традиционным самарским трофи-рейдом «Яруга». Ребята уж точно знают, как делать интереснейшие соревнования. За сим у меня все. Я точно что-то пропустил, потому что соревнования собираю сам. Собираю их в открытом доступе. То, что в ленте попадается, значит, хорошо, что-то могло не попасться. Более того, точно, совершенно точно будут гонки, которые уже анонсируют после выхода этой радиопередачи, поэтому конкретно сюда она уже, ну, понятно, не попадет. Поэтому я рекомендую следить за самой свежей информацией о соревнованиях в нашем календаре на странице Offroad Media ВКонтакте. А самих организаторов я призываю туда же, в группу Offroad Media, можно в личные сообщения, присылать информацию о своих соревнованиях. Я размещу их в нашем календаре, и вот в подобных передачах я размещаю совершенно бесплатно. Поэтому, или как, знаете, говорил сова в мультфильме, без звезд, без дно. Поэтому давайте развивать наш любимый внедорожный автоспорт вместе. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
2: Вы это, подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Уже такой грязный,
2: чуть-чуть.
5: Смотри, весь
2: мокрый. По чуть-чуть, по чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 2 сентября 490 года до нашей эры завершилась полной победой битвы греков с персидским морским десантом. С радостным событием в Афины был послан гонец по имени Фетипид. Он пробежал от местечка Марафон в Афины с доброй вестью, ни разу не остановившись передохнуть. Вбежав на главную площадь Афин, посланец произнес: «Ликуйте, мы победили!» и замертво рухнул на землю. Сердце не выдержало. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между марафоном и Афинами. С тех пор марафон стал классической дистанцией – 42 километра с лишним, и соревнования по марафонскому бегу стали одним из самых популярных видов легкой атлетики. Тем же, кто думает, что легко, в принципе, пробежать 42 километра в полной боевой выкладке греческого воина, то может это попробовать сделать сам, предварительно застраховав свою жизнь.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А что нужно, чтобы сдать мотоцикл на хранение и быть спокойным? Какие-то бумаги, документы, договор?
2: Да. Стандартно. Слушайте, здесь все очень стандартно. Вы приезжаете на мотоцикл, естественно, имеете на него с собой документы. Документы на себя любимого. Мы заполняем типовой договор хранения. Внося все ваши данные, делаем полный осмотр мотоцикла, фиксируем этот же осмотр на видео, дополнительную фотофиксацию. Если хотите оставить при этом свою экипировку на хранение и на детейлинг, у нас есть как детейлинг мотоциклов, так и детейлинг экипировки.
1: Который производится за период хранения, да?
2: Но если оставляют на детейлинг, конечно, экипировка сначала очистится, приводится в порядок и спокойно в хорошем сухом помещении, как положено, хранится прекрасно. И вы такие в апреле или в мае, как нам солнышко, так сказать, вылезет, приходите, садитесь на свой байк в свеженьком чистом экипе, на чистом мотоциклике, без проблем уезжаете в сезон.
0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио.

0: на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 381 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 6, 1 человек погиб, ранения различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал. Моторадио представляет.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
7: Мастерская Басмача.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
9: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Славой. Слава, привет.
10: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
9: Сегодня попробуем развеять мифы Древней Греции. Есть мнение у некоторых мотоциклистов, что настройка мотоцикла на диностенде вещь, ну, такая ненужная, необязательная. Я быстро не езжу, мне все эти там, эти килоджоули и всякие лошади ваши нафиг не нужны. Я так и буду ездить на своем ненастроенном мотоцикле 60 км в час там, где мне надо. Все это баловство и ненужная штука. Но есть и другое мнение, что на самом деле катание на мотоцикле с ненастроенным двигателем и блоком управления, оно нифига себе не полезно для того же самого мотоцикла. Вот, собственно говоря, Слава, слово тебе.
10: Ну, наверное, надо разделить ситуацию езды на ненастроенном мотоцикле на как минимум две подситуации. Ситуация А, допустим, это когда ехать практически невозможно, что мотоцикл дергается, там, чихает, как бы там, и перегревается и прочее. Он едет непонятно как, непонятно где. Вот. И как бы человеку, собственно, там, который до этого, может быть, ездил на карбюраторе, который понимает, что не всегда техника работает идеально, но как бы он справляется с тем, чтобы на ней ехать, терпит, условно говоря, эту историю всю. Но как бы здесь обычно происходит кардинальное улучшение, то есть там никаких этих провалов, там кашляния, там чихания и прочее. После настройки мотоцикл едет, ну, намного лучше, и как бы, ну, не надо думать, он просто едет как электромотор. Вот. И вариант номер Б, это когда он более или менее там прилично едет, условно говоря, ну, человек там не испытывает глобального дискомфорта, то есть думает, ну, как бы мотоцикл, а мотоцикл едет и едет, типа, ну и ладно. Но в этом случае, как бы, настройка приведет к тому, что он будет ехать заметно лучше, и хозяина порадует. Помимо всего прочего, обычно всегда происходит уменьшение некомфортно высокой температуры, которую отдает мотор, и которая попадает на ноги водителя, который сидит за мотором, с ногами по бокам. Оно как бы ногам кайфово, да, то есть перестает жарить, но становится нормально. Следующий момент неочевидный, но пользительный. Это то, что понижение общей температуры работы двигателя, то есть когда он работает, ведет к тому, что масло выгорает, изнашивается, деградирует медленнее, чем при моторе, который работает более горячо. И плюс к тому, что масляная пленка, которая разделяет трущиеся всяческие детали металлические, она, соответственно, лучше несет нагрузку, и износ, ну, вот, прямой контакт металлических деталей друг с другом, он исключается лучше. То есть получается, что помимо вопросов комфорта водителя, ну и фана, то есть как бы удовольствие от езды. То есть, естественно, что, скажем, когда у нас мотоцикл едет легче, как будто он стал там типа на треть легче, сбросил вес, ну как бы по ощущениям, как вот можно, допустим, понятными словами объяснить, вот, что мотоцикл поехал резвее.
11: То есть,
10: да?
11: Как эффект.
10: Эффект, да. То есть эффект, ну как бы, допустим, система мотоцикл и водитель стала на треть легче, да, то есть, соответственно, ему стало легче разгоняться, управляться и прочее. Вот, то есть это есть, то есть улучшение динамики, есть, значит, улучшение комфортности за счет того, что как бы мотоцикл некомфортно горячим перестал быть, и есть технический момент, это более оптимальный температурный режим двигателя, который ведет к тому, что система смазки справляется лучше, детали изнашиваются меньше, и как бы, в принципе, все работает дольше и веселее.
11: А нет никакой статистики, что, например, мотоцикл там отъездил год до диностенда и там постарел там, не знаю, на 3 года за это время, условно. А после диностенда он отъездил еще год, и по замерам каким-нибудь непонятным он постарел только на год всего. То есть, ну, стал разумно медленно изнашиваться, медленнее объективно. Вот можно какой-то пример привести?
10: Слушай, такого, наверное, нет примера, потому что я даже себе затрудняюсь придумать, какая метода могла бы быть методика измерения вот этих вот. Но суть в том, что мы используем постоянно нашу присадку Engine Life, которая заливается всегда в мотоциклы на диностенде и, ну, там, в сервисе тоже. И она реально помогает изнашиваться медленнее, то есть держать мотор в лучшей кондиции более продолжительное время. Как бы некоторые скажут, что это еще элемент читерства, потому что после стенда, ну, редко какой мотоцикл настраивается меньше, чем за там, 1.5 часа. То есть, грубо говоря, там 1-1.5 часа мотор работает в разных режимах под нагрузкой с этой присадкой, и присадка реально работает. То есть и показатели, соответственно, она там, условно говоря, свою прибавку там в 2% она дает. И, соответственно, мотор работает чище, тише. То есть, в принципе, вот это вот очень важный момент, который 100% применяется у нас в мастерской.
11: Слушай, а некоторые скажут, что ну как же так? Вот ты говоришь, что он дольше начинает жить, потому что ему легче работать. Но с другой стороны, если он становится мощнее, то получается как бы и нагрузки там на всякие разные там внутренние элементы, детали тоже возрастает. И получается, что может быть как раз и нифига не дольше?
10: Слушай, ну тут возникает вопрос, какой режим используется чаще в мотоцикле. То есть либо это там, скажем, торопливый водитель, который везде начинает носиться. Либо это человек, который там условно комфортно ездит, а когда надо пульнуть, пульнет, и опять комфортно ездит. Мне видится, что вторая категория как бы владельцев, она более распространенная, и как бы ориентироваться можно в основном на нее. То есть вот, скажем, суетные гонщики, которые везде пуляют, они на Харлеях ездят не настолько часто.
11: Слушай, а есть какой-нибудь совет от тебя по некоему компромиссному решению, когда настройка все-таки производится владельцем мотоцикла, но не очень дорогая? У тебя же есть там Stage 1 там, и так далее. То есть нечто такое щадящее, которое при этом вот точно 100% облегчит жизнь моторов.
10: Слушай, смотри, можно сделать непонятно что. Ну, то есть, в чем основной плюс настройки на диностенде? Настройка на диностенде делается с учетом реальных показателей выхлопа, там, и детонации и прочей истории. Значит, и, соответственно, на основании вот этих вот реальных данных производится изменение файла настройки. То есть, грубо говоря, там берется файл настройки там ближайший, который подходит, там, допустим, Stage 1 там какой-нибудь, да, он программируется, мотоцикл выкатывается, снимаются характеристики с него во всех диапазонах движения, мы получаем массив данных, с помощью этого массива данных нам видно, в каких режимах он работает корректно, в каких нет, соответственно, подстраивается файл настройки, снова программируется, снова выкатывается, снова анализируется, пересчитывается. Обычно там 4, где-то нужно 4 вот таких вот захода, да, нужны, чтобы получить точность порядка там 3-4% от того, что как бы хочется увидеть. Вот. И эта работа, ну, она требует специального оборудования, она там требует времени, она требует определенной квалификации исполнителя. То есть, ну, как бы это довольно сложная инженерная работа и продолжительная. Соответственно, она стоит денег. Какая есть альтернатива? Почему я сказал, что можно сделать то не знаю что? То есть, если, допустим, мы возьмем какую-то калибровку чью-то под Stage 1, там, типа, условно, есть производители, которые указывают даже, под какие трубы там они делают эти калибровки.
11: И фильтра.
10: Ну, и фильтра, да, условно. Но фильтра влияют меньше, трубы влияют кратно больше. Вот. И там, типа, ее запрограммируем, то, безусловно, мотоцикл будет работать заметно лучше, чем он работал ранее. Но при всем при этом, как бы идеальной комбинации настроек мы не получим, потому что все мотоциклы, все двигатели, они имеют определенную индивидуальность, которая определяется разбегом в условиях массового производства. То есть, когда делают много, как бы там плюс-минус поллаптя, скажем, что-то меняется, там каналы по-разному льют там, и прочая история. Это, в принципе, возможно, но я не люблю применять это решение, потому что у меня нет стопроцентного понимания, что получилось. То есть, условно говоря, там, я могу запрограммировать мотоцикл какой-то калибровкой, а человек будет ко мне возвращаться и пить мне кровь, типа, вот у меня там типа то-то-то, мне вот не нравится, я хочу вот там что-то, чтобы подправить и прочее. А я буду его посылать подальше, потому что, ну, был договор, типа, что получаешь, и как бы никаких претензий не принимается, потому что ты хотел заплатить там условно не 40 тысяч рублей, а 10. Соответственно, как бы, ну, заметно сэкономить, да, то есть, но получить не полноценный вариант сервиса, да, то есть хотел на полшишечки, вот и получаю на полшишечки. Мне эта ситуация не нравится с точки зрения того, что я не понимаю, с чем человек уезжает. То есть
11: не контролируешь, короче говоря, что получилось.
10: Да, то есть я не контролирую результат, да, то есть и когда ты не контролируешь результат, ну, там, душевного спокойствия достичь довольно сложно, и как бы чувствовать себя классным парнем тоже сложно, потому что ты не знаешь, что получилось. Вот. И поэтому я стараюсь эту ситуацию исключать, потому что, ну, оно того не стоит.
11: Слушай, а бывает решение без диностента? Какой-нибудь маленький там суперкомпьютерный модуль, который подключается куда-нибудь там к коншине, ты его втыкаешь и отправляешь человека кататься. Он приезжает через неделю, ты снимаешь вот эти самые данные, и ты все понимаешь про этот мотоцикл, потому что видно, на каких скоростях, какие там эти комбинации воздуха с топливом и так далее, и так далее. И прямо вот, то есть, чтобы без диностента, а чтобы какая-то штучка сама считала.
10: Есть штучка, которая считает сама, там, допустим, диноджетовский Target Tune, но она работает со своими широкополосными лямбда-зондами, которые надо вживить в мотоцикл, и она вносит коррекции в работу двигателя.
11: А, подожди, то есть это прямо сразу корректор готовый, это не надо ничего считывать?
10: Да, он сам подправляет, но есть одно но. Во-первых, должен быть правильный исходник, во-вторых, должны быть живые лямбды, которые скисают от некачественного топлива кратно быстрее, чем узкополосные, то есть и после этого, когда они начинают работать криво, мотоцикл начинает работать из рук вон плохо. То есть как бы получается, что...
11: То есть подправляет неправильно.
10: Подправляет неправильно, да, потому что видит неправильно.
11: Uh-huh.
10: Вот. А вариант, когда ты что-то отправляешь человека там типа куда-то кататься и потом анализируешь то, что он накатался, это полный трэш, потому что там около 250 ячеек в таблице, и вот чтобы их заполнить все данными, как бы нужно изрядно постараться. То есть даже, ну, как бы имея перед глазами эту таблицу и понимая, в какой зоне ты находишься, там, типа, это все довольно сложно. А если человек просто катается, он заполнит данными там четверть этой таблицы, а три четверти останутся как бы...
11: То есть, типа, он ни разу не газанул, ни разу там, наоборот, на маленьких оборотах не проехал, а ездит, ну, обычно, и картина неясная.
10: Да, то есть, как бы, коррекции будут не... Ну, в какой-то зоне будут, в какой-то не будет, потому что нет данных для анализа. Вот. А на Диностенде именно снимаются данные по всему полю этой таблицы. Даже как бы я делаю режим замедления. Я делаю, применяю определенные настройки, чтобы при переходе с режима замедления на режим тяги, то есть, ну, мы типа убрали газ, добавили газ, чтобы вот этот вот переход, он был корректный и комфортный. Да, то есть это тоже очень важно.
11: Слушай, ну и, может быть, последний вопрос тогда. А вот эти все изменения, которые ты вносишь на Диностенде, они подразумевают еще параллельно замену каких-то деталей? То есть там более там, каких-то производительных форсунок, более там еще там чего-то, топливный насос какой-нибудь повышенного давления? Или можно просто вот как есть мотоцикл, его настроить просто, ничего не меняя, а просто улучшить характеристики, но сами вот какие-то там детали в мотоцикле не менять?
10: Слушай, нет, никакие детали не меняются, конечно же, то есть мотоцикл остается в том варианте, в котором, если что-то сломалось, можно купить заводскую деталь, ее поставить, и снова будет все работать хорошо, это очень важный момент. Вот. Единственное, что, значит, в каких-то мотоциклах, где не хотят менять воздушный фильтр в сборе, я сверлю дополнительное отверстие в пластмассовом кожухе воздушного фильтра, ну, который к мотору, чтобы обеспечить, скажем, продувку этого фильтра и более легкое попадание в аэрбокс, ну, в корпус воздушного фильтра воздуха, потому что на некоторых мотоциклах, то есть ты катаешь, ну, условно говоря, со снятой внешней крышкой декоративной и с одетой, и разница...
11: Разная картина.
10: И картина получается разная, там, процентов на 5. Угу. То есть, ну, это довольно много. А если его просверлить в нужных местах, то там порядка там 1-2%, которые увидеть практически невозможно. Мотоцикл в оптимальном режиме работы работает дольше, чем в непонятно в каком. У меня через стенд прошло около 500 мотоциклов, и буквально пара человек только говорила, что изменения не настолько кардинальные, насколько они ожидали. Хотя при всем при том, потом спрашивая, как вы ездите, они говорят, ну, мы ездим там неспешно, вот там типа до 3000 оборотов крутим мотор, может быть, чуть-чуть побольше. Типа разницу там я там не сильно почувствовал. Я говорю, так ты ручку-то не крутишь. То есть, чтобы почувствовать разницу, нужно пользоваться всем диапазоном. Если человек не работает все время близких к холостым оборотам, естественно, что он разницу глобально увеличения там, мощности и момента, он ее просто, ну, не дойдет до нее. Он не заходит в тот диапазон, где она реализуется. Вот. И, соответственно, как бы на вот такие вот разговоры есть ответ, что как бы надо правильно пользоваться мотоциклом, тогда становится все очевидно. Допустим, если мы говорим про... Тут мне дяденька один звонил, значит, типа у него на 107-м моторе Softail, он был типа на трубах на каких-то, типа он катался, все было хорошо, а мы сделали на него распредвалы, поставили, соответственно, и отстроили. И, короче, он говорит, типа, я что-то не пойму, ну да, стало получше, но не так, чтобы вау. Я говорю, сколько я вас снял? Лошадей 110? Он говорит, 113. Я говорю, а на стандартном моторе там 76 на колесе. Да, я говорю, ну и как вот мне понять, что у вас не так? Он говорит, я говорю, может быть, вы его не крутите? Я говорю, где останавливается там? Типа 3 с копейками, 1000 оборотов. Я говорю, так вы не доходите до момента взрывного подхвата, то есть просто, ну, не пользуетесь ручкой. Я говорю, его спокойно можно крутить до 5500 оборотов. Попробуйте, прокатитесь и как бы поймите, в чем, собственно, разница. Практически всегда, ну, то есть я вычитываю блок управления, сохраняя то, что было, чтобы понимать, да, там можно посмотреть конфигурацию двигателя, если его кто-то делал. Вот. И как бы, ну, создаю новый файл. Но прикол в том, что да, я выкатал мотоцикл, я еще делаю там 5-10 прогонов, чтобы оценить корректность работы после настройки. То есть я смотрю, насколько хорошо я сделал свою работу. Бывает, что в каких-то зонах я какие-то ручные правки вношу, чтобы было вот совсем замечательно. И как бы эти все данные, они остаются в банке как бы диностендовых прогонов.
11: Ну и последний вопрос тогда про архив. А может так быть, что, например, блок управления, ну, по каким-то причинам вот сломался, вообще не починить, покупается новый и прошивается вот этой прошивкой, потому что остальное ничего не менялось, и мотоцикл опять как огурчик?
10: Абсолютно точно, да. То есть, если не менялось железо, ну, то есть моторное железо, то даже если блок управления скис, то его можно запрограммировать выкатанной прошивкой, если она сохранилась. Угу. Просто я не все калибровки сохраняю, то есть моя задача сделать мотоцикл, вот, есть мотоцикл, вот, как бы, готовый результат, я отдал, и катайтесь на здоровье, то есть у меня не от всех инструментов, которыми я пользуюсь, сохраняются данные. Настройка на стенде стоит от 40 тысяч рублей. То есть 40 тысяч рублей – это комплекс работ, который дает офигительный результат. На более новых мотоциклах Gen 2, как бы, блоках управления, это типа 23-24 год, там новый блок управления, и мотоциклов с трекшеном я беру 50, потому что там объективно больше работы, и они более сложные. А все, что, скажем так, имеет Stage 3 и 4, это, ну, топовые стройки двигателей, тоже идут дороже, и они там индивидуально считаются для каждого случая, потому что обычно Stage 1 и Stage 2 требуют там 25 прогонов, 30 прогонов, и это бывает до 200 прогонов. То есть, как бы, ну, то есть там бывает, что-то ты выкатываешь, ищешь какую-то вот тонкую настройку, да, и у меня там 230 прогонов был мотоцикл. То есть это время, это использование оборудования, это мозговой штурм, это то, как бы, за что нужно платить, потому что это дает результат.
11: Спасибо, Слава, тебе за очередную интересную техническую лекцию. Удачи нам всем и до новых встреч.
10: Да, всего хорошего. Услышимся снова.
7: Мастерская Басмача.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
12: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 2 сентября 490 года до нашей эры завершилась полной победой битвы греков с персидским морским десантом. С радостным событием в Афины был послан гонец по имени Фетипид. Он пробежал от местечка Марафон в Афины с доброй вестью, ни разу не остановившись передохнуть. Вбежав на главную площадь Афин, посланец произнес: «Ликуйте, мы победили!» и замертво рухнул на землю. Сердце не выдержало. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между марафоном и Афинами. С тех пор марафон стал классической дистанцией – 42 километра с лишним, и соревнования по марафонскому бегу стали одним из самых популярных видов легкой атлетики. Тем же, кто думает, что легко, в принципе, пробежать 42 километра в полной боевой выкладке греческого воина, то может это попробовать сделать сам, предварительно застраховав свою жизнь.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек». Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Dura-dura-dura. We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Попутный ветер морской столицы». Ведущий программы, президент мотоклуба военно-морского флота «Форда Винт МС» Кирилл Джун. Поехали. Мы с вами живем в удивительном городе. Морская столица. Город гранита мостов и рек и каналов, где каждый выезд на байке – это маленькое путешествие, а порой и вызов погоде. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, которую многие почему-то обходят стороной в пафосных разговорах о свободе, скорости и байкерском братстве. Мы поговорим о тех людях, без которых ни один наш прохват просто бы не состоялся. Мы поговорим о механиках. И о той тонкой, почти сакральной грани, которая отделяет обычный ремонт от вопроса жизни и смерти. Знаете, среди нашего брата-мотоциклиста есть один негласный культ, культ своих рук. Ну, считается, что трубайкер должен уметь сам, прямо на обочине, с помощью синей изоленты, маты и складного там ножа перебрать пол мотоцикла. Я полностью это поддерживаю. Уметь обслуживать свою технику самостоятельно – это прекрасно. Это база. Это то, что дает тебе глубокое понимание машины, на которой ты сидишь. Когда ты сам меняешь масло, колодки, звезды, натягиваешь цепь, крутишь гайки, ты начинаешь чувствовать свой байк лучше. Ты понимаешь физику каждого узла, ты слышишь, как меняется звук работы мотора, если что-то пошло не так. Это круто. Это воспитывает правильную культуру содержания в исправности материальной части. Но давайте снимем розовые очки и будем честны перед самим собой. Современный мотоцикл – это далеко не советский Иж и не старая Ява, которую можно было там починить с минимальным набором ключей в любом гаражном кооперативе. Сегодня байк – это высокотехнологичный снаряд. Здесь электроника, сложные тормозные системы, АБС, тонко настроенная гидравлика подвески, инжекторы. Чтобы обслужить все это профессионально, мало просто любить крутить гайки. Нужны годы опыта, тонны специального инструмента и, самое главное, незамыленный профессиональный взгляд. И вот здесь на сцену выходит фигура, которую я без преувеличения считаю ключевой в жизни любого мотоциклиста – твой личный механик. В нашей среде найти своего механика – это как найти хорошего врача или надежного адвоката. Это не просто парень в грязном комбинезоне из ближайшего сервиса, которому ты скидываешь ключ и уходишь пить кофе. Между мотоциклистом и его механиком должно быть нечто гораздо большее, чем коммерческое отношение клиент-исполнитель. Между ними должно быть какое-то абсолютное железобетонное доверие, мне кажется. Почему я так категоричен? Ну да потому что каждый раз, когда ты закатываешь свой байк в бокс и оставляешь ключи, ты совершаешь акт высшего доверия. Ты отдаешь ему не просто дорогую игрушку, не просто кусок там хрома, стали или пластика. Ты доверяешь этому человеку свою жизнь напрямую, без посредников. Подумайте об этом секунду. Вот автомобилист, он защищен капсулой безопасности, у него есть тонна железа вокруг, подушки, зоны деформации. Если у машины на скорости отвалится там копеечная деталь или заклинит суппорт, ну, водитель, скорее всего, конечно, просто испугается, да, он может попасть в ДТП. Там покрутит рулем, остановится на обочине, чертыхаясь, будет сидеть, подсчитывать убытки. Ну, дай бог, чтобы, конечно, неприятности тоже обходили стороной, но тем не менее, вы поняли, да, о чем я говорю? У нас же двухколесных такой роскоши нет. У нас нет права на ошибку техники. Наша капсула безопасности – это наш шлем и куртка. На скорости за сотню на трассе любая даже самая мелкая техническая поломка может в долю секунды превратиться в катастрофу с трагическим исходом. Там заклинившее заднее колесо из-за рассыпавшегося подшипника, там лопнувший тормозной шланг, который механик поленился посмотреть на предмет микротрещин, пойманный воблинг из-за разболтанной подвески, и все. Твоя путевка в вечный поход выписана. Именно поэтому твой механик должен быть человеком безупречной чести и профессиональной чистоты. Когда он прокачивает тормоза на твоем байке, он должен понимать, что держит в руках твою судьбу. Его рука не имеет права дрогнуть, его внимание не имеет права рассеяться. Он должен быть занудой, ну, в хорошем смысле слова. Настоящий мастер перепроверит момент затяжки болта трижды не потому, что он не уверен в себе, а потому, что он осознает груз ответственности. Я часто вижу молодых парней, которые купят свой первый серьезный мод, начитаются форумов и начинают экономить, ищут где подешевле, ездят по случайным мастерам, верят на слово какому-нибудь дяде Васе, который обещает перебрать вилку за бутылку, да? Вот. Ребята, запомните, экономия на обслуживании байка – это прямая инвестиция в палату интенсивной терапии. Нельзя доверять технику людям, для которых ваш мотоцикл – это просто очередной конвейерный пункт в ежедневной рутине. Твой механик – это твой ангел-хранитель только в гараже. Он знает характер твоего мотоцикла порой лучше, чем ты сам. Он помнит, какую гайку он закрутил 3 месяца назад, и при следующем осмотре обязательно глянет именно на нее. И когда такой человек говорит тебе, там, перед дальником, «Джум, я вот тут посмотрел, тебе в путь идти нельзя, тут надо менять узел». Ну, ты с ним спорить не будешь, ты не кричишь, что у тебя сорвется отпуск, ты молча соглашаешься, потому что ты веришь ему. Ты знаешь, что это строгость – залог того, что ты вернешься домой, к семье, к друзьям, в свой клуб. Хотя у меня бывали и такие, конечно, вопросы от механика, когда я доеду к нему с симптомами. Джу, мать твою, как ты еще на нем не убился? А я, к слову, в Кострому смотался уже и обратно, да? Ну, тут как в том афоризме, настоящий мужчина к врачу ездит на скорой. Так вот, поломка байка в дороге – это всегда проверка на прочность. Ладно, если ты встал где-нибудь под Тулой на освещенной трассе, у тебя есть связь и друзья или знакомые МС с эвакуатором. А если ты идешь ночью в дождь по глухой карельской трассе, где связи нет на 50 километров вокруг, и вокруг только тайга, мокрый асфальт и тишина, в такие моменты ты остаешься один на один с качеством того ремонта, который был сделан в городе. И если твой механик схалтурил, ты это почувствуешь очень быстро. Поэтому, друзья мои, цените тех, кто крутит гайки на ваших мотоциклах, уважайте их труд, ищите своего мастера. Долго, придирчиво, задавайте вопросы, смотрите, как он работает, как держит инструмент, числи его верстак. Частота на верстаке – это частота в его мыслях, действиях. И когда найдете такого человека, держитесь за него, это золото. Паша Керосин и Мотоджем, привет вам, ребята. Умейте обслуживать технику сами, это правильно и полезно. Но знаете, грань, где кончаются ваши навыки и начинается зона профессиональной ответственности. Доверяйте профессионалам, которым можете без страха доверить свою жизнь. Пусть ваш попутный ветер в нашей морской столице всегда будет теплым, дороги ровными, а механизмы надежными. Берегите себя на дорогах, друзья. Помните, что нас ждут дома. Специально для радио с вами был Кирилл Джум, мотоклуб ВМФ Ford Wind MC. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Увидимся на асфальте. До встречи в эфире.
18: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Ложишься сбоку, если как-то
1: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога будет.
0: А дальше? Дальше не касается.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Группа «Битлз» на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
5: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Давай вспомним. Четыре дня на Балтик-ралли. В жару. С утра до вечера. Вот эта нервотрепка, что, чтобы там ничего не пропало, не украли, чтобы палатка не улетела от порыва ветра. Ну, было же, наверное, такое. Это вы же думали как-то там...
2: Вот здесь важно разделить два момента. Да. Думали об этом, да, опять же, потому что мы первый раз в таком формате принимали участие. Да. Ну, как показала практика, беспокоиться абсолютно не о чем, потому что на каждом из таких фестивалей всегда территория огорожена, доступа в нерабочие часы значительно ограничен, да и в рабочие часы там контроль и так далее. Поэтому там вполне все безопасно и без всяких проблем уходили на ночь, понимая, что там на всех фестивалях есть охрана и все под контролем.
1: Вообще в целом.
2: Ну, безусловно, это забирает определенную энергию, но это не сказать, что ты выходишь с какими-то негативными эмоциями, что, блин, какой ужас, больше не хочу. Нет, это классно. Ты общаешься с людьми, ты подзаряжаешься, ты опять же там что-то рассказываешь о себе, заводишь новые знакомства. Выходишь заряженный эмоционально, но вот физически, безусловно, немножко устал. Плюс у нас тут надо понимать, что наше участие в этих фестивалях, оно заключается не только в том, что мы выставили там свою палатку, да, и презентуем свои услуги. Как правило, за ширмой мы до начала фестиваля завозим еще кого-то из участников, да, и это все происходит там, как правило, до глубокой ночи. И в последний момент, когда уже выполнили все обязательства перед другими и спокойно, что у всех все в порядке, мы начинаем завозить себя.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. All colors of rock. Real rock music.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами! Моторадио. Будьте с нами. Saint Petersburg. Motor Radio.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: И снова здравствуйте. Приветствуем всех мотобратьев и мотосестер на волнах Моторадио. С вами в эфире Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT Moto. От лица коллектива нашей мотошколы хочу поздравить всех с Днем Знаний, который был вчера, 1 сентября. Ведь нам всегда и в любом возрасте есть чему учиться, и при желании всегда можно открывать для себя что-то новое. Наряду с этим становится немножечко грустно от того, что лето закончилось. А вместе с ним во многих регионах приближается к закрытию и мотосезон. А наряду с этим становится немножечко радостно, потому что в наших южных регионах мотосезон не заканчивается. Да простите меня, пожалуйста, за тавтологию. Мы продолжаем вас знакомить с тонкостями и премудростями безопасного вождения мотоцикла и параллельно знакомим вас с нашими путешествиями, которые команда GT Moto организует для всех, кто хочет увидеть величие Северного Кавказа своими глазами. Ранее мы знакомили вас с потрясающим и знаменитым урочищем Джилысу, что находится в Кабардино-Балкарии. Теперь же мы держим путь в сторону Эльбруса. Прежде чем выйти с бездорожья на асфальтированное шоссе, на нашем пути, неподалеку от поселка Кен-де-Ле, стоит величественное и красивейшее ущелье Тызыл. Стоя на краю ущелья, на импровизированной смотровой площадке, взору открывается потрясающий вид и масштаб. А если вы не боитесь высоты, чем лично мы похвастаться, к сожалению, не можем, то можно подойти к самому краю, посмотреть вниз и содрогнуться от высоты, на которой мы находимся. Все фотографии и видео, которыми мы активно делимся в наших пабликах и соцсетях, никак не могут передать эти виды. А если вы вместе с нами все-таки боитесь высоты, то едем дальше. Спустившись в поселок и свернув направо, можно уйти на дорогу, которая идет по самому низу ущелья. Кроме красивейших видов и скалистых склонов, здесь можно увидеть главный одноименный водопад Тызыл, а также несколько небольших водопадов по пути. В ущелье также есть пещера, которая привлекает внимание туристов. Далее наш путь лежал в сторону поселка Верхний Баксан. Стоит заострить внимание, что после выезда с грунтово-грязевого участка на шоссе обязательно стоит осмотреть мотоциклы, проверить крепление такелажа и багажных систем, ведь вибрации от езды по грунтовкам на тяжелых мотоциклах, тем более груженных, не проходят бесследно. И, конечно же, необходимо вернуть давление в колесах в норму, потому что для езды по бездорожью на обычных гражданских мотоциклах давление чаще всего заранее стравливается. Итак, вернемся к поселку. Сам поселок Верхний Баксан похож на многие соседние поселки и помимо мечети особых достопримечательностей не имеет. Но если свернуть от главной дороги влево, всего несколько сотен метров, можно добраться до единственного в России автомобильного лифта-подъемника, который всех желающих вместе с транспортными средствами поднимает на высоту более 100 метров к началу ущелья Адырсу. Этот подъемник был открыт и запущен в далеком 1968 году. За это время он периодически закрывается на ремонт и плановое техобслуживание, но ни разу не подвергался какой-либо модернизации и сохранился до нас практически в первозданном виде. Изначально он имел военное предназначение, но также стал использоваться туристами, потому что в глубине ущелья на удалении порядка 20 километров находятся два альплагеря. Подъем вверх на этом лифте тоже процедура не для слабонервных. От пропасти внизу вас отделяют тонкие металлические перила и две цепочки впереди и сзади. На этом с техникой безопасности здесь покончено. Конечно, есть альтернативный вариант подняться пешком по ступеням, но оценивая высоту и несколько сотен предстоящих ступенек, лишний раз задумываешься. Пару минут страха или пару дней болящих ног. Поднявшись наверх, не перестаешь удивляться красоте. Само ущелье достаточно узкое, но очень живописное. Почти на всем протяжении вдоль грунтовой дороги течет бурная горная река. Где-то с небольшими водопадами, а где-то до нее можно дотянуться рукой. Посмотрев на склоны, ловишь себя на мысли, что ты попал в густой лес с совершенно иной растительностью. В низовьях ущелья нас окружают хвойные и смешанные леса с большими старыми деревьями. Воздух здесь особенный, буквально напитанный силой природы. Совсем не обязательно в очередной раз изнурять себя ездой по бездорожью. Достаточно пройти пару километров вглубь и вернуться обратно к старому подъемнику. Спускаясь вниз, еще раз напоследок окинуть взглядом потрясающий ландшафт и величественные горы. Мы вновь спускаемся на извилистые асфальтированные дороги общего пользования и продолжаем наш мотопробег под названием «Кавказский рубеж 2026». Хочу напомнить, что каждый из вас может присоединиться к команде GT-Moto, проехать все эти дороги в дружном коллективе под четким руководством тренеров и открыть для себя Кавказ таким, каким вы его еще не видели. А мы едем дальше. До встречи на дорогах и на волнах моторадио. Берегите себя!
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Еще раз мы напомним, что вы же многоцелевой, получается, салон. Или есть пара-тройка направлений, которые у вас лучше всего продаются, и вы остальное так, поскольку-поскольку.
2: Если мы говорим по действиям, да, многоцелевой, то есть это сервис, тюнинг, хранение, кстати, круглогодичное, продажа, комиссия, то есть все-все-все-все, что-то можно там, запчасти, ну, вообще все полностью перекрываем. В принципе, обожаем только Харлей и туринговое, вот это всякое направление, туринги, круизеры, но не обслуживаем Китай, баджаджи, вот эту всякую Индию, самокаты, скутеры, мопеды, я не знаю, вот это все не наша история.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы и кабинка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 381 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 6, 1 человек погиб, ранения различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 2 сентября 490 года до нашей эры завершилась полной победой битвы греков с персидским морским десантом. С радостным событием в Афины был послан гонец по имени Фетипид. Он пробежал от местечка Марафон в Афины с доброй вестью, ни разу не остановившись передохнуть. Вбежав на главную площадь Афин, посланец произнес: «Ликуйте, мы победили!» и замертво рухнул на землю. Сердце не выдержало. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между марафоном и Афинами. С тех пор марафон стал классической дистанцией – 42 километра с лишним, и соревнования по марафонскому бегу стали одним из самых популярных видов легкой атлетики. Тем же, кто думает, что легко, в принципе, пробежать 42 километра в полной боевой выкладке греческого воина, то может это попробовать сделать сам, предварительно застраховав свою жизнь.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Много разных прецедентов, когда люди недовольны, что вот за время хранения приходят, там все пыльно, весь он такой, еще и царапину какую-нибудь, и начинают обсуждать, кто виноват. Поэтому тут вот надо, наверное, на опыте предыдущих лет как-то...
2: Ну, естественно. Для этого договор, и в этом же договоре есть акт приема-передачи мотоцикла.
1: То есть человек расписался,
2: конечно,
1: все, да?
2: Конечно.
1: Уже претензий нет.
2: Конечно. У нас все, если... Не дай бог, там возникнут какие-то спорные ситуации, мы, естественно, все отсмотрим, у нас хранение все идет под камерами, то есть если что-то, не дай бог, случается с мотоциклом по нашей вине, естественно, мы это компенсируем.
1: Я бы еще добавил, сколько, что невозможно.
2: Что невозможно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: 4 дня на Балтик-ралли.
2: Нам, кстати, реально все понравилось, и мы, когда уже по факту обсуждали, что нам судьба подкидывает всегда какие-то классные места, людей, события. То есть, может быть, мы так смотрим на мир позитивно, но мне показалось, что мы были в очень классном месте.
1: Вы раздали все листовки, которые у вас были? Или были ли они?
3: А наши вот классические уже памятные визиточки. Кстати, сегодня супруга задает вопрос, а сколько визиток мы раздали? Достаточно много, но я повторюсь, самое основное было, наверное, даже не столько для нас. Я надеюсь, что для наших гостей тоже. Не столько раздать визитки, сколько вот этот элемент общения, mm-hmm. которого в рабочих буднях не всегда хватает, потому что, ну, какая-то есть задача, которую и клиенту, и нам нужно быстро решить и переключиться на следующую. А здесь, как вы отметили правильно, это все-таки элемент праздника для тех, кто пришел как гость, да, и они никуда не спешат. Поэтому у них было время остановиться, пообщаться. Мы постарались, насколько у нас там хватило нашего внутреннего ресурса, время уделить всем. И вот это было классно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Want a good music? Best.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Your lifestyle.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным Госдепа инспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 381 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 6, 1 человек погиб, ранения различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Your favorite rock.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, люди, я просто видел, слушают иногда заведенный двигатель при помощи каких-то слуховых устройств. И я все время задумываюсь, а что там, там грохот же страшный. Нет, они еще и прямо в ухо себе засовывают и какую-то вот эту, так сказать, слуховую штучку прилепляют.
2: Ухо-горло-нос.
1: Да-да-да-да-да. А это действительно что-то слышно там или там вообще кошмар?
3: Да, можно услышать дополнительные металлические, допустим, звуки посторонние. Это вполне реально.
2: Саш, можно через полку послушать. Как иногда делают там кастомные мотористы там или еще там люди такие способности, которые имеют. Они просто берут деревянную палочку, ты прикладываешь там какой-то стенке двигателя, а другую к уху. Вот, и ты так локализуешь, где там шуршит подшипник или еще что-то. Иногда, ну, это помогает.
1: К работающему двигателю.
2: К работающему двигателю, да.
1: И услышишь, что что-то шуршит?
2: С какой стороны примерно там локализуешь, там, где этот шум находится. И
1: вот, а да, это вы специальные курсы какие-то посещали, да?
2: Да.
1: По прослушиванию шорохов.
2: Это курсы по жизни, там, байки старых механиков.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Real rock music.

0: радио. Your favorite hard and heavy.
1: Тяжелый день.
2: Вечер тоже будет нелегким.
1: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Моторадио
5: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
6: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
5: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
6: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
5: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
7: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
8: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
9: Apple Jam. Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
0: На Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Что ж, вот и еще одна неделя пролетела без следа. Погода тем

0: не менее порадовало и позволило покататься вполне комфортно. Ну а на наступившей неделе, напомню, начинается календарная осень. Лето кончилось. Увы, это так. И время, как всегда, пролетело совершенно незаметно. Конечно, в сентябре обязательно будут еще теплые деньки, ну и, конечно, еще будет время покататься. Однако времени становится все меньше. Поэтому цените любой теплый день, стремитесь не терять времени на покатушки. Ну а что касается погоды на этой неделе, то неделя будет относительно теплой, однако дождливой. Пока наиболее сухими днями ожидаются вторник и четверг. Кстати, на этой неделе нас ждет 1 сентября, день знаний и начало нового учебного года для всех студентов и школьников, с чем я их и поздравляю. Ну и, конечно, нас ждет 3 сентября, когда необходимо будет перевернуть календарь и наблюдать за горящими кострами рябин. Не забудьте кинуть пару приколов друзьям в этот день. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 2 сентября в среду состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Ну а старт колонны запланирован, как обычно, на 21:00. Конечно, в случае плохой погоды обязательно следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Ну а также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 3 сентября в четверг общественное движение «СКИФ» устраивает очередной день доброй крови. Напомню, что предварительная запись на это мероприятие обязательна. Ну а в рамках мероприятия всех приглашают сдать кровь в первом меди на отделении переливания крови. Адрес, напомню, улица Льва Толстого, дом 19, корпус 53. Само мероприятие пройдет с 8:30 до 11 утра. Ну и отдельно обратим внимание, что для мотоциклистов действует бесплатная парковка на территории. Сдаемся, как обычно, для маленьких пациентов в клинике НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. На месте, кстати, сразу можно встать в регистр доноров костного мозга. Ну а кто не может, не готов быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучка храбрости для детей. Доноры тоже могут принять в этом участие. Запомните, сдавать кровь – это не только доброе дело, но и полезное для своего организма. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 4 сентября в пятницу в клубе «Даглас» по адресу Финляндский проспект, дом 1, состоится концерт «Джордж Майкл. Суперхиты. Трибьют-шоу». СПБ Трибьют-шоу приглашает вас на уникальный концерт, посвященный творчеству одного из самых успешных британских поп-певцов, поэта и композитора, обладателя двух премий Грэмми, чьи диски разошлись миллионными тиражами по всему миру, Джорджа Майкла. Это не подражание, а бережное погружение в музыкальную вселенную артиста. В программе вечера обязательно прозвучат всеми любимые хиты. Ну, а также другие знаковые треки, ставшие саундтреками к жизни миллионов. Количество мест, кстати, ограничено, поэтому не пропустите вечер, где оживает музыка Джорджа Майкла. По мне, так это отличный план для романтического вечера. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. 5 сентября в субботу на крыше Roof Place по адресу Кожевенная линия, дом 30, пройдет концерт «Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром». Легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов прозвучат в исполнении симфонического оркестра «Олимпик Оркестра» на крыше у залива. Вся романтика Санкт-Петербурга на одном концерте – лето, крыша, закат солнца и море отличного рока. В программе хиты из репертуара Deep Purple, Depeche Mode, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Rammstein, Король и Шут, Сплин, Мумитроль, Чижико, Жуки и многих других рок-звезд отечественной и зарубежной сцены. 2 часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Продолжительность концерта 2 часа без перерыва. По мне, так это отличный повод насладиться красивой музыкой на крыше Roof Place. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников проекта «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по нашему проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости! Что ж, на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 2 сентября 490 года до нашей эры завершилась полной победой битвы греков с персидским морским десантом. С радостным событием в Афины был послан гонец по имени Фетипид. Он пробежал от местечка Марафон в Афины с доброй вестью, ни разу не остановившись передохнуть. Вбежав на главную площадь Афин, посланец произнес: «Ликуйте, мы победили!» и замертво рухнул на землю. Сердце не выдержало. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между марафоном и Афинами. С тех пор марафон стал классической дистанцией – 42 километра с лишним, и соревнования по марафонскому бегу стали одним из самых популярных видов легкой атлетики. Тем же, кто думает, что легко, в принципе, пробежать 42 километра в полной боевой выкладке греческого воина, то может это попробовать сделать сам, предварительно застраховав свою жизнь.

0: Motor Radio. We will rock you.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите. Будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello everyone. У микрофона Антон Тульский. Мельбурнская студия Мотор Радио. И у нас сегодня музыка. Конечно же, интересная история про Австралию. Ну и новости.
4: The main news of the week in Australia.
3: Так, полицейские остановили водителя, потому что он слишком хорошо пах. В Мельбурне полицейские остановили автомобиль после того, как один из офицеров почувствовал сильный запах мужского парфюма и заподозрил, что водитель пытается замаскировать запах каких-то веществ. История быстро разлетелась по австралийским СМИ и вызвала массу шуток в соцсетях. Теперь из-за хороший одеколон могут остановить. Сидней официально наступила фальшивая зима. Город побил более чем столетний рекорд. 10 июньских дней подряд температура превышала 20 градусов. Австралийцы шутят, что пора менять календарь и переносить Рождество на июнь, потому что зимы уже практически заканчиваются. Почтальоны Австралии объявили войну собакам. За полгода зарегистрировано около 1200 нападений собак на сотрудников почты. Некоторые почтальоны начали носить специальные отпугиватели, а в сети появились мемы, что собаки создали собственное движение против щитов и рекламных буклетов. Фестиваль классической музыки рекламируют историями про композиторов, которые переезжали кареты и били дирижерскими палочками. Австралийский фестиваль камерной музыки решили привлечь публику.

программы «Ужасные истории композиторов». Организаторы рассказывают о нелепых и мрачных смертях музыкантов, превратив это почти в комедийное шоу. Самая обсуждаемая спортивная новость недели – загадочная роль игрока по фамилии Стрэндж. Тренер команды Нового Южного Уэльса несколько дней объяснял журналистам, как именно будет использовать игрока по фамилии Этан Стрэндж. Заголовки получились почти абсурдными. Странный план для Стрэнджа или ничего странного в Стрэндже нет. Австралийцы мгновенно превратили это в мем. Ну, а рассказ у нас сегодня будет про революционное, практически, не побоюсь этого слова, революционное событие изобретения Старлинка и вообще его существование на планете Земля. Действительно, это революция именно для независимого путешествия вообще по всей планете, и я это оценил, сам приобрел. И сейчас расскажу про особенности пользования Старлинка и вообще вот этого ощущения независимого практически от всего чувства свободы. Австралия — одна из стран, где Старлинк оказался почти идеальным продуктом. Из-за огромной территории, низкой плотности населения провести хороший интернет в глубинку очень дорого, поэтому Старлинк развивается быстрее, чем в других странах. Почему же он настолько популярен? К концу 2025 года количество пользователей Старлинка в Австралии превысило 550 тысяч. Ну, это очень много для страны с населением 27 миллионов. Ну что ж, основные причины: фермы и ранчо в глубинке, шахты и золотодобыческие лагеря в Западной Австралии, кемперы и караванщики, ну и жители, недовольные старым спутником интернетом SkyMaster. А для многих австралийцев Starlink стал не запасным вариантом, а можно сказать, основным интернетом. Ну и основные плюсы Старлинка в Австралии. Работает практически везде. Я сам лично пробовал. Вот купил Starlink Mini, и работает он просто бомбически. Скорость средняя вот где-то 190-220 мегабит в секунду. Ну, то есть можно потоковое видео смотреть спокойненько. Низкая задержка для спутникового интернета. Значит, независимость от местной инфраструктуры. Вот это вот очень важно, потому что любые пожары, наводнения, срыв кабелей, они сразу же обрубают связь, а здесь нет. Ты напрямки выходишь прямо на Марс, хотел сказать, прямо в космос. Ну, а минусы, ну, цена оборудования, она стоит около $500, плюс подписка ежемесячная, по-моему, $80 100 гигабайт и $200 безлимитка. Ну и перегрузка может быть в густонаселенных районах. Что еще? Ну, если сравнивать, конечно, с оптиковым окном, конечно, это, ну, слабее, конечно же. Значит, как реагирует вот правительство Австралии на подобные такие независимые, можно сказать, инструменты? Очень интересно. Правительство не пытается запрещать Starlink. Наоборот, оно понимает его ценность для удаленных регионов. Но одновременно Канберра не хочет зависеть от одной иностранной компании, одного человека под именем Илон Маск. Поэтому правительство пошло другим путем, инвестирует миллиарды в модернизация NBN, заключил контракт с проектом спутника интернета от Amazon и создает конкуренцию Starlink. Фактически государство говорит: Starlink нам нужен, но нельзя отдавать национальную связь полностью под контроль одной иностранной компании. Ну, в общем, история действительно очень приятная и интересная, и будем следить, как она будет развиваться. Но в любом случае, вот этот вот эта опция независимого интернета быстрого, это очень круто для Австралии, которая действительно сюда с интернетом всегда был, ну, маленький затык, назовем это так. Ну что ж, а мы переходим к музыкальной части нашей передачи.

Ну, а мы сегодня возвращаемся назад в Австралию в 1974 год. Концерты Дэвида Кэссиди в Австралии в 1974 году стали одним из самых массовых проявлений подростковой истерии в истории страны. И тогда даже появился термин «Кэссиди-мания» — австралийская версия битломании. В марте 1974 года Кэссиди дал серию концертов в Сиднее, Брисбене, Мельбурне, Аделаиде и в Перте где-то со 2 по 15 марта. Особенно знаменитым стал концерт в Мельбурне.

Безумие на концертах. В MCG пришло около 33 тысяч человек. Преимущество девочек, подросток. До 16 лет многие плакали, кричали и теряли сознание. Медики и полиция были вынуждены постоянно вытаскивать фанаток из давки у сцены. Газеты писали, что истерия достигла такого уровня, что некоторые общественные деятели даже предлагали депортировать Кассиди из Австралии, потому что его появление якобы создавало угрозу общественному порядку.

Ну, на самом деле, Кэссиди вспоминал эту фанатскую истерию действительно просто с ужасом, потому что фанаты снимали номера в соседних комнатах, стучали по ночам в двери и пытались срывать с него майки, одежды и даже, наверное, трусы. Но на самом деле сама музыка на концертах тоже отличалась от той традиционной, которую он всегда исполнял, с Partridge Family, но и более взрослый материал, рок-н-ролльные стандарты, например, в Мельбурне звучали I Think I Love You, Cherish, I Will Meet You, Halfway, ну и другие звездные песенки.

Почему же тур стал таким историческим? Австралия в начале 70-х была относительно изолированной от мировых суперзвезд страной. Приезд Кэссиди воспринимался почти как национальное событие. Многие австралийцы, которым тогда было по 12-14 лет, спустя десятилетия вспоминали этот концерт как один из главных моментов своей юности. Ну и трагическая тень. Через несколько месяцев после австралийского тура во время концерта Кэссиди в Лондоне произошла давка, в которой погибла 14-летняя поклонница, и сотни людей получили травмы. Эта трагедия сильно повлияла на певца и стала одной из причин его ухода от образа подросткового идола. Для Австралии же март 1974 года остался в памяти как время, когда один американский певец буквально заставил страну кричать, плакать и терять сознание. Такого масштаба подростковой истерии здесь почти не было ни до, ни после него. Ну что ж, с вами был Антон Тульский. Назад в Австралию. Услышимся, увидимся.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофонов.
9: Митка Васильев.
10: Поближе Лефт из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаев.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога,
14: а дальше мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Моторадио. Your lifestyle.

Get my shield!

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну вот и наступила среда джаза. Как всегда, я говорю о том, что именно в среду выходит вот в это время моя программа с таким названием «Среда джаза». Ну, естественно, это относится не к среде, это совпадение, что именно в среду, как к дню недели, а к такому замечательному искусству, как джаз и его среда. А среда всегда дает нам на поверхность замечательных персон, потрясающих музыкантов и личностей. Собственно, об этом и моя программа «Среда джаза». И сегодня в моей среде джаза Джулия Лондон. Так звали замечательную актрису и певицу, которая была очень популярна в 50-е, 60-е годы прошлого столетия. Назвать ее суперпрофессиональной джазовой вокалисткой, наверное, нельзя. И, скажем, те лавры, которые доставались в то же самое время Элле Фицджеральд или Саре Воан, великим джазовым вокалисткам, наверное, это не про Джулию Лондон, но у нее были свои поклонники, и она обладала, в общем-то, потрясающим тембром, небольшим, но очень красивым, таким задымленным, я бы сказал, тембром голоса, и была очень тонкой исполнительницей джазовых баллад. И всегда это в прекрасных аранжировках, с великолепным сопровождением какого-нибудь симфо-джаза. Это делало ее, в общем, достаточно популярной, и у нее было очень много поклонников. Было, и думаю, что остается и сегодня. Те, кто любит джаз, кто знает его историю, кто слушает, то предпочитает, конечно, и Джулию Лондон тоже. Вот поэтому я сегодня предлагаю вам послушать ее замечательный голос из ее двух альбомов. Ну, начнем мы, конечно, с мелодий, которые были очень популярны в то время, 50-е и 60-е, я об этом говорю, прошлого столетия. Вот одна из мелодий Бобби Троупа. Знаменитый был такой музыкант и автор. Он, если уж хотите знать, кто он такой, то наверняка помните мелодию Road 66, маршрут 66, который исполнял Нэт Кинг Кол, а потом и многие другие, потом Натали Кол, и многие любят начинающие джазовые вокалисты даже петь. Вот это тот самый Бобби Троуп, который сочинил этот маршрут 66, а вот его другая песенка под названием «Хорошо, сэр». Джулия Лондон поет в сопровождении оркестра Дика Рейнольдса.

Конечно, наиболее популярным были мелодии из мюзиклов. А сейчас прозвучит мелодия, сочиненная Ричардом Роджерсом, одним из величайших как раз композиторов, автором многих мюзиклов того времени. Называется эта мелодия «Это для меня», поет Джулия Лондон.

А вот мелодия, которую пели многие джазовые вокалисты. По-моему, пели ее и Дайна Вашингтон, и многие другие. Сочинил эту мелодию некто Говард, и называется она так, в переводе на русский язык, «Сходя с ума от этого парня». Чудесная мелодия. Послушайте, как ее исполнит Джули Лондон.

Ну, а сейчас прозвучит мелодия под названием «В середине поцелуя» или «Посреди поцелуя», как угодно можно толковать, «In the middle of the kiss». Вот, сочинил эту мелодию человек под фамилией абсолютно русской – Козлов. Вот, ну, был такой человек, действительно, это все наши эмигранты, которые в начале века так или иначе, или вместе с родителями оказались в Америке, или даже появились на американском континенте. Сэм Козлов. Ну, никого не Сэм, конечно, Семен, видимо, был, но очень талантливый человек, который несколько дал для джаза мелодий. Вот одна из них –

Ну, вот в репертуаре Джори Лондона оказался и Джордж Гершвин. И, конечно, из «Порги и Бесс». Нет-нет, не подумайте, что это будет «Summertime». Там есть еще несколько таких блистательных мелодий. Например, «My man, go now», что означает «Мой мужчина покинул меня». На самом деле, эта сцена довольно печальная, потому что как раз покинул ты мужчина так, что он просто умер. И вот его супруга, она вот поет эту, ну, как бы, можно сказать, арию, то есть это опера «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. «Мой мужчина покинул меня».

А вот мелодия Сэмми Файна, тоже пришедшая из мюзикла. Она называется «О чем я мечтала прошедшей ночью», поет Джулия Лондон.

Еще такая мелодия, честно скажу вам, не так часто исполняемая многими музыкантами. Это опять Ричард Роджерс, этот корифей мюзикла. И называется эта вещь тоже, видимо, вырванная из контекста какого-то мюзикла. Называется она «Ничье сердце». Джулия Лондон.

А вот мелодия под названием «Восхитительная жизнь». Ее сочинил некто Хэган. Давайте послушаем. Это довольно нераспространенная мелодия в исполнении Джули Лотон.

вот опять мелодия Сэмми Файна, которая называется «Это старое чувство». Ну, естественно, это песня о любви. Вот так называется «That old feeling». «Это старое чувство» поет Джулия Лондон.

Вот тоже мелодия, которую я тоже услышал-то впервые у Джули Лондон, и автор ее некто Фишер, и называется она «Облачное утро».

Ну, а сейчас звучит шедевр, конечно, суперклассика джаза. Мелодия гениального Телониуса Монка, одного из пионеров бибопа и вообще современного джаза. Его фантастическая баллада «Around Midnight». «Around Midnight» – «Вокруг полуночи» или «Около полуночи». Замечательная его баллада. В исполнении, скажу вам, блестящей аранжировки Джули Лондон и оркестра Дика Рэндлса.

Вот еще мелодия Бобби Тропа, о котором я сегодня вспоминал. Он был такой плодовитый парень, который писал несколько таких хороших мелодий. Это, правда, тоже не очень мне известно, но симпатичная очень. Называется она «Одинокая в Париже». Поет Джулия Лондон.

Ну, а сейчас опять суперклассика, шедевр, такой джазовой мелодии величайшего пианиста Эрла Гарнера. «Мисти», «Тумани» или «Туманно», как угодно. Это потрясающая мелодия в исполнении Джулии Лондон.

Еще один джазовый стандарт, такой пропитанный блюзовыми интонациями, и сама мелодия, сочинил ее Вебстер, называется она «Black Coffee» – «Черный кофе».

Еще один шедевр. Тут пошли одни шедевры. Шедевр Билли Стрейхорна. Билли Стрейхорн – это был ближайший соратник Дюка Эллингтона, второй пианист оркестра, и давший столько чудесных мелодий в его репертуар и делая аранжировки. Это тоже его шедевр под названием «Lush Life», что означает «сочная жизнь», поет Джулия Лондон.

Ну вот сейчас мы услышим мелодию «Мэнна». Она такая известная баллада, которую только никто не исполнял. И Фрэнк Синатра, и Элла Фицджеральд, и кто угодно. И вот Джули Лондон тоже замечательно ее исполнила. Называется она так «В крошечные часы утра».

Ну вот, а сейчас послушаем мелодию Шварца под названием «Ты, ночь и музыка». Это очень популярная мелодия, но сейчас она прозвучит в исполнении Джои Лондон.

Следующая мелодия принадлежит Ингу Берлину. Помните, я в своих передачах рассказывал, этот мальчик вместе со своей семьей, родителями в начале 20 века был, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки из-под Тюбени, из какой-то даже деревни под Тюбени, и стал великим американским композитором Ирвинг Берлин. И вот его мелодия под названием «Как насчет меня?»

А следующая мелодия принадлежит Гершвину и называется «Но не для меня». Хотя они, конечно, никак не связаны. Вот так они оказались рядом в этом альбоме. Это знаменитый стандарт «But not for me», «Но не для меня» Джорджа Гершвина.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Golden Hits. St. Petersburg. Best.
1: Just a midnight child, yeah.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.